0: это я, Тамара.
1: Как я беревочка и зоре до дому, уже не будет на этом свете.